0: на лестнице найгибливейших 100. Место številка 83.
1: Base Lovers United and Dan Winter. Hi.

на лестнице найгибливейших 100. Место в табилька е на 70. Диско машин, диско.